Акашмани Кыргыл Канадынын Прожупот Би программанын серпоодю уктадык дар эфирде отустадыган эмчимчиге. Доктор Мохаммад Аббас, Сенер Сержен, Дистрик Хоспиталь Кыргыл Канадылык Зескорлар Дюсек Прожупчайын. Шербанатын Пия программ Прожупчайын тусот, оған эмчимчи соғайка тусот, турк намер жоғайка, Голам Расул Шерифи кана бахрита вилчик Прожупчайын. Сегет Вани Пия программ Прожупчайын тусот.

0: Цогцлол бүндэ цани цати типуга ишария ризерв банк ди селсиас пстас навас ледрин ними цати типу чудун ишария гет дигри селсиас ям бүндэ цани цати типу чуд ишария чуд дигри селсиас пстас навас драс ледрин ними цати типу чуб гет ишария чик дигри селсиас дана цогцлол бүндэ цани цати типу сифар ишария чуд дигри селсиас пстас навас падома дирин ними цати типу чуд ишария чик дигри селсиас ям бүндэ цани цати типу сифар ишария ардун дигри селсиас пстас навас дана цогцлол кала ادرین نیمی ساده تیپون یشوف تقسیم اشاریه سوم دیگری سالسیس دو نگونده سانی ساده تیپوس چو اشاریه چیک دیگری سالسیس خود اخس نباد دینین من در سپوی پرگی خبرون گایزین شد بود یشوف خدا نشتر مانی فقریم
1: بودن دیس صدان شعبان مال اسوسیت پروفسورن هزار سید شد تاینکی علاوه اکثرن شعبان اسوسیت پروفسورن